как говорят, главное слушайся сердце, пока оно не колышется. Без любви жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренные и никого не любить, это значит не жизнь.